0: вами Иваново FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Слушайте Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская городская дума рассматривает проект изменений в правила благоустройства города, который ужесточит порядок размещения велопарковок и конструкций для хранения средств индивидуальной мобильности. Согласно предложенным поправкам, размещать временные сооружения для стоянки велосипедов, электросамокатов и спортивного инвентаря на муниципальной земле будет запрещено без специального разрешения. Помимо этого, предлагается полностью запретить велопарковки в границах скверов, бульваров и площадей, на тротуарах шириной менее 3 метров, на газонах и цветниках и рядом с остановочными пунктами. Все размещаемые конструкции должны не мешать движению пешеходов и общественного транспорта. Если проект будет одобрен, изменения начнут действовать с 1 сентября. В России появилась новая преступная схема кражи недвижимости. Мошенники научились подделывать подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Секрет в том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение почерковедческой экспертизы. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или подарил свое имущество. Затем весь пакет документов уходит в суд, и недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Под удар попадают частные дома, квартиры и даже целые предприятия. Настоящий собственник может узнать о пропаже далеко не сразу. Эксперты советуют регулярно проверять выписки из единого госреестра недвижимости, а также оформлять запрет на сделки без личного участия, пишет российская газета. 22 мая в Государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется выставка «Зеленый шум. Левитановский плес глазами современных художников». В экспозиции будет представлено более 60 пейзажей советских, российских и зарубежных живописцев из собрания Плесского музея-заповедника. По словам организаторов, сюжеты, запечатленные в конце 19 века на полотнах Исаака Левитана, и в наши дни вдохновляют как мастеров кисти, так и молодежь. За 8 международных пленэров проекта «Зеленый шум» Плёс посетило около 140 художников. Выставка предоставляет зрителю уникальную возможность проследить развитие пейзажной живописи в России и за рубежом на современном этапе. У московской «Ласточки» изменится график движения. Это связано с ремонтом путей. Расписание ночного поезда из столицы скорректируют в конце мая и начале июня. Он будет прибывать в 23:59. Для удобства пассажиров, пересаживающихся на ночной «Орлан» до Кинешмы, графики синхронизируют. Рельсовый автобус будет отправляться из Иваново в 0:13 и прибывать в Кинешму в 1:45. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 32 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обновление.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 мая.
1: Год 1742.
2: Русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Семен Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах Василия Прончищева и Харитона Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Стояли суровые морозы до минус 50 градусов Цельсия, провизии постоянно не хватало. В апреле 1742 года группа дошла до мыса Святого Фадея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях. 20 мая 1742 года штурман Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии, мыса, который спустя годы назовут его именем – мыс Челюскина. Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, приярый, высоты средней, около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс, восточный и северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою».
1: Год 1887.
2: За попытку покушения на Александра III были повешены Александр Ульянов и его соратники. Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей террористической фракции партии «Народная воля», старший брат Владимира Ильича Ленина.
1: Год 1942.
2: Учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени. Это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская городская дума рассматривает проект изменений в правила благоустройства города, который ужесточит порядок размещения велопарковок и конструкций для хранения средств индивидуальной мобильности. Согласно предложенным поправкам, размещать временные сооружения для стоянки велосипедов, электросамокатов и спортивного инвентаря на муниципальной земле будет запрещено без специального разрешения. Помимо этого, предлагается полностью запретить велопарковки в границах скверов, бульваров и площадей, на тротуарах шириной менее 3 метров, на газонах и цветниках и рядом с остановочными пунктами. Все размещаемые конструкции должны не мешать движению пешеходов и общественного транспорта. Если проект будет одобрен, изменения начнут действовать с 1 сентября. В России появилась новая преступная схема кражи недвижимости. Мошенники научились подделывать подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Секрет в том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение почерковедческой экспертизы. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или подарил свое имущество. Затем весь пакет документов уходит в суд, и недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Под удар попадают частные дома, квартиры и даже целые предприятия. Настоящий собственник может узнать о пропаже далеко не сразу. Эксперты советуют регулярно проверять выписки из единого госреестра недвижимости, а также оформлять запрет на сделки без личного участия, пишет российская газета. 22 мая в Государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется выставка «Зеленый шум. Левитановский плес глазами современных художников». В экспозиции будет представлено более 60 пейзажей советских, российских и зарубежных живописцев из собрания Плесского музея-заповедника. По словам организаторов, сюжеты, запечатленные в конце 19 века на полотнах Исаака Левитана, и в наши дни вдохновляют как мастеров кисти, так и молодежь. За 8 международных пленэров проекта «Зеленый шум» Плес посетило около 140 художников. Выставка предоставляет зрителю уникальную возможность проследить развитие пейзажной живописи в России и за рубежом на современном этапе. У московской «Ласточки» изменится график движения. Это связано с ремонтом путей. Расписание ночного поезда из столицы скорректируют в конце мая и начале июня. Он будет прибывать в 23:59. Для удобства пассажиров, пересаживающихся на ночной «Орландо-Кинешмы», графики синхронизируют. Рельсовый автобус будет отправляться из Иваново в 0:13 и прибывать в Кинешму в 1:45. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 32 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ. Газорезчиков. Нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: На отдыхе с вами Иваново FM.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, который крепится снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
9: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина П-324-210-4035-495-491. 6+.
10: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
11: «Нам

0: Соком. Шевченко, 19.
1: Мясная муха и клуб «Аскан» представляют. Ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
2: 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская городская дума рассматривает проект изменений в правила благоустройства города, который ужесточит порядок размещения велопарковок и конструкций для хранения средств индивидуальной мобильности. Согласно предложенным поправкам, размещать временные сооружения для стоянки велосипедов, электросамокатов и спортивного инвентаря на муниципальной земле будет запрещено без специального разрешения. Помимо этого, предлагается полностью запретить велопарковки в границах скверов, бульваров и площадей, на тротуарах шириной менее 3 метров, на газонах и цветниках и рядом с остановочными пунктами. Все размещаемые конструкции должны не мешать движению пешеходов и общественного транспорта. Если проект будет одобрен, изменения начнут действовать с 1 сентября. В России появилась новая преступная схема кражи недвижимости. Мошенники научились подделывать подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Секрет в том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение почерковедческой экспертизы. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или подарил свое имущество. Затем весь пакет документов уходит в суд, и недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Под удар попадают частные дома, квартиры и даже целые предприятия. Настоящий собственник может узнать о пропаже далеко не сразу. Эксперты советуют регулярно проверять выписки из единого госреестра недвижимости, а также оформлять запрет на сделки без личного участия, пишет российская газета. 22 мая в Государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется выставка «Зеленый шум. Левитановский плес глазами современных художников». В экспозиции будет представлено более 60 пейзажей советских, российских и зарубежных живописцев из собрания Плесского музея-заповедника. По словам организаторов, сюжеты, запечатленные в конце 19 века на полотнах Исаака Левитана, и в наши дни вдохновляют как мастеров кисти, так и молодежь. За 8 международных пленэров проекта «Зеленый шум» Плёс посетило около 140 художников. Выставка предоставляет зрителю уникальную возможность проследить развитие пейзажной живописи в России и за рубежом на современном этапе. У московской «Ласточки» изменится график движения. Это связано с ремонтом путей. Расписание ночного поезда из столицы скорректируют в конце мая и начале июня. Он будет прибывать в 23:59. Для удобства пассажиров, пересаживающихся на ночной «Орлан» до Кинешмы, графики синхронизируют. Рельсовый автобус будет отправляться из Иваново в 0:13 и прибывать в Кинешму в 1:45. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 32 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет! Ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95 22 22. 95 22 22. Битстоп. Смирнова 96.
12: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
13: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
14: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равнее количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
11: Мясная муха и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А.
8: Будь с нами в центре событий.
12: 18+.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22 95-22-22. Битстоп, Смирнова 96.
10: Акция до конца месяца, подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265 245-265. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегах.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Средний возраст иномарки, производство которой организовано на российских заводах, составляет почти 5 лет, подсчитали «Известия». При анализе учитывались легковые и легкие коммерческие машины, которые в том числе выпускаются под новыми брендами, основанными специально для рынка России. Так, один из бестселлеров «Cherry Tiggo 7 Pro» впервые был представлен в 2019 году. Затем кроссовер несколько раз обновлялся, получая индексы Max и L. Теперь под брендом Tenet будут продаваться сразу две версии этого автомобиля. По словам экспертов, такой выбор моделей объясняется стремлением максимально быстро перезапустить автозаводы после ухода с российского рынка глобальных марок. У московской «Ласточки» изменится график движения. Это связано с ремонтом путей. Расписание ночного поезда из столицы скорректируют в конце мая и начале июня. Он будет прибывать в 23:59. Для удобства пассажиров, пересаживающихся на ночной «Орлан» до Кинешмы, графики синхронизируют. Рельсовый автобус будет отправляться из Иваново в 0:13 и прибывать в Кинешму в 1:45. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окна, двери, потолки.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская городская дума рассматривает проект изменений в правила благоустройства города, который ужесточит порядок размещения велопарковок и конструкций для хранения средств индивидуальной мобильности. Согласно предложенным поправкам, размещать временные сооружения для стоянки велосипедов, электросамокатов и спортивного инвентаря на муниципальной земле будет запрещено без специального разрешения. Помимо этого, предлагается полностью запретить велопарковки в границах скверов, бульваров и площадей, на тротуарах шириной менее 3 метра, на газонах и цветниках и рядом с остановочными пунктами. Все размещаемые конструкции должны не мешать движению пешеходов и общественного транспорта. Если проект будет одобрен, изменения начнут действовать с 1 сентября. В России появилась новая преступная схема кражи недвижимости. Мошенники научились подделывать подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Секрет в том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение почерковедческой экспертизы. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или подарил свое имущество. Затем весь пакет документов уходит в суд, и недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Под удар попадают частные дома, квартиры и даже целые предприятия. Настоящий собственник может узнать о пропаже далеко не сразу. Эксперты советуют регулярно проверять выписки из единого госреестра недвижимости, а также оформлять запрет на сделки без личного участия, пишет российская газета. 22 мая в Государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется выставка «Зеленый шум. Левитановский плес глазами современных художников». В экспозиции будет представлено более 60 пейзажей советских, российских и зарубежных живописцев из собрания Плесского музея-заповедника. По словам организаторов, сюжеты, запечатленные в конце 19 века на полотнах Исаака Левитана, и в наши дни вдохновляют как мастеров кисти, так и молодежь. За 8 международных пленэров проекта «Зеленый шум» Плёс посетило около 140 художников. Выставка предоставляет зрителю уникальную возможность проследить развитие пейзажной живописи в России и за рубежом на современном этапе. У московской «Ласточки» изменится график движения. Это связано с ремонтом путей. Расписание ночного поезда из столицы скорректируют в конце мая и начале июня. Он будет прибывать в 23:59. Для удобства пассажиров, пересаживающихся на ночной «Орлан» до Кинешмы, графики синхронизируют. Рельсовый автобус будет отправляться из Иваново в 0:13 и прибывать в Кинешму в 1:45. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 32 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 20 мая.
1: Год 1742.
2: Русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Семен Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах Василия Прончищева и Харитона Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Стояли суровые морозы до минус 50 градусов Цельсия, провизии постоянно не хватало. В апреле 1742 года группа дошла до мыса Святого Фадея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях. 20 мая 1742 года штурман Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии, мыса, который спустя годы назовут его именем – мыс Челюскина. Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, при ярой, высоты средней, около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною он и мыс, восточный и северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою».
1: Год 1887.
2: За попытку покушения на Александра III были повешены Александр Ульянов и его соратники. Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей террористической фракции партии «Народная воля», старший брат Владимира Ильича Ленина.
1: Год 1942.
2: Учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени. Это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
10: 18+.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники Клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники Клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате Клипс, который крепится снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам пора на свалку!»
5: Приходи

0: Сокол. Шевченко, 19.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных.
4: Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. «АвтоВАЗ» запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Renault. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина ИП 324-210-4035-491-6+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Средний возраст иномарки, производство которой организовано на российских заводах, составляет почти 5 лет, подсчитали «Известия». При анализе учитывались легковые и легкие коммерческие машины, которые в том числе выпускаются под новыми брендами, основанными специально для рынка России. Так, один из бестселлеров «Cherry Tiggo 7 Pro» впервые был представлен в 2019 году. Затем кроссовер несколько раз обновлялся, получая индексы Max и L. Теперь под брендом Tenet будут продаваться сразу две версии этого автомобиля. По словам экспертов, такой выбор моделей объясняется стремлением максимально быстро перезапустить автозаводы после ухода с российского рынка глобальных марок. У московской «Ласточки» изменится график движения. Это связано с ремонтом путей. Расписание ночного поезда из столицы скорректируют в конце мая и начале июня. Он будет прибывать в 23:59. Для удобства пассажиров, пересаживающихся на ночной «Орлан» до Кинешмы, графики синхронизируют. Рельсовый автобус будет отправляться из Иваново в 0:13 и прибывать в Кинешму в 1:45. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
9: Помните вкус настоящего кваса. Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
10: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

не могу сказать уверенно, что вот у нас на Иваново FM есть прям таки все, что вам может быть нужно, друзья. Но кое-что и мы тоже у себя храним. В частности, море хорошей музыки, море хорошего настроения, которым самое время поделиться в программе «Привет в обед» на 106.7. Меня зовут Кирилл Горохов, я рад вас всех приветствовать. В начале этого часа на студийных еще только 12.04, а это значит, что впереди уйма времени, чтобы послушать хорошие песни, поделиться хорошим настроением, зарядиться бодростью, драйвом, позитивом. А сегодня еще и приятные подарки получить, между прочим, да, друзья, небольшой анонс оставляю. Телефон для сообщений у нас 8-920-678-31-48. Стабилен, как совершенно маленькое количество вещей в этом мире. Вот наш номер телефона все еще стабилен. Друзья, пишите обязательно, где вам удобно. Оставляйте приветы, поздравления, пожелания и музыкальные заявки. Напомню, на всякий случай, про группу ВКонтакте. Она так и называется, Иваново FM. Там в личные сообщения тоже можно присылать приветы и заявки на песни. Мы точно так же постараемся оперативно их увидеть и озвучить в прямом эфире. Сегодня в течение этого часа разыграем 2 билета на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». Я думаю, друзья, если вы знакомы с клубом «Асгард» и хотя бы раз слышали про «Мясную муху», хотя бы вот издалека, вам не нужно много рассказывать про этот фестиваль. Действительно, очень грандиозное событие. Если вы уважаете тяжелую музыку, вам необходимо его посетить. Поэтому, друзья, обязательно слушайте внимательно Иваново FM. Готовьтесь играть, выигрывать. Будьте внимательны, и билеты сегодня достанутся именно вам. Мы сейчас слушаем группу «Мельница», а сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Группа «Мельница» отметилась на 106,7 только что. Я возвращаюсь к микрофону, друзья, чтобы озвучить первое сообщение в сегодняшней программе нашей «Привет, обед». Владимир просит поставить группу «Кино». Песни без слов с наилучшими пожеланиями для всех, кто настроен на 106,7 в обед. Владимир, вам спасибо большое за такое сообщение, за такую музыкальную заявку. Послушаем группу «Кино», песню без слов уже в течение нескольких следующих минут. Обязательно дождитесь, специально для вас поставлю. Напоминаю, друзья, что хорошую песню для себя или для близких или для друзей вы можете заказать с помощью нашего номера телефона для сообщений 8-920-678-31-48 до 13:00 ровно. Успейте это сделать. Еще есть замечательная наша группа ВКонтакте Иваново FM. Там, во-первых, можно отправить тот же самый привет, и может быть он дойдет даже быстрее. Во-вторых, можно на нее подписаться, чтобы быть в курсе всех актуальных событий, которые происходят у нас в эфире. И в-третьих, если вы состоите в нашем сообществе ВКонтакте, то вас с днем рождения поздравляем не только мы, не только ваши друзья, но и наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, еще и даже песню в эфир ставит. Как правило, кстати, очень неплохой подбор у него. Поэтому, друзья, тоже, мне кажется, солидный повод для того, чтобы подписаться. Проанонсирую также розыгрыш 2 билетов на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». Это вот само мероприятие состоится, а наш розыгрыш состоится, как обычно, ближе к 12:30. Поэтому, друзья, оставайтесь рядом, ничего не пропускайте.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
9: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
10: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
9: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
10: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
9: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13:00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
11: Уважаемый Дмитрий Колесников, Иваново FM поздравляет вас. Погода жарит так, будто мы с вами блинчики с начинкой. Главное, не стойте на солнце долго, а то придется переворачиваться на другую сторону. И отдельный наказ, берегитесь клещей. Эти маленькие товарищи тоже любят тепло, но они-то как раз ищут именинников для знакомств.
0: Слушайте Иваново FM.

0: привет в обед.
1: Самодостаточность — это, конечно, хорошо, когда ты себе и небо, и луна, и дорога, но, тем не менее, иногда, друзья, без помощи со стороны друзей или близких просто не обойдешься. Например, вот сидишь ты, тоскуешь в какой-нибудь унылый рабочий день, а тебе пишет кто-нибудь из друзей или из родственников, ставит для тебя хорошую песню в эфире Иванова FM и передает тебе какие-нибудь приятные слова, и сразу на душе становится как-то теплее, я думаю, никто с этим спорить не будет. Я вернулся к микрофону с новым сообщением, его автор у Steam. Он пишет: «Доброго денечка, Кирилл и команда Иванова FM и слушатели любимой волны, это вы, друзья. Передаю привет Тане и желаю ей хорошего дня и прекрасного настроения. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Луна». Песню группы «Луна» под названием «Штурмуя небеса» ставлю у Steam специально для вас и для прекрасной Татьяны в эфир Иванова FM. Уже в течение следующих 2 минут ее послушаем обязательно. Спасибо вам большое за приятные слова в адрес нашей любимой станции. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. И вот Татьяне, которой вы передали привет, всего того же самого наилучшего. Спасибо еще раз, что написали. Друзья, группа «Луна» у нас далее в ближайшее время отметится на 106.7. Сразу после будем разыгрывать 2 билета на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгар». Я даже не знаю, как вам описать этот фестиваль. Если вы в теме, то вы знаете, о чем я говорю, и вы, наверное, уже ждете этого розыгрыша. Ну, а если не в теме, то быстренько, пока вот есть время, друзья, обязательно погуглите, просто посмотрите, что вообще будет на этом мероприятии, и возвращайтесь к нам на Иваново FM, готовьтесь выигрывать билеты. Напоминаю, что телефон для сообщений 8-920-678-3148, пригодится он вам и для розыгрыша, и для музыкальных заявок, если хотите таковую оставить до 13.00.

вы уже бывали на «Мясной мухе» в прошлом году, то я вам даже ничего говорить не буду, вы сами все прекрасно понимаете. А если вы, друзья, вдруг не были, то я тоже ничего не буду вам говорить. Заинтригую вас, чтобы вы сами почитали, восхитились и обязательно стали участвовать в дальнейшем в наших розыгрышах или просто сами по собственной инициативе посетили это мероприятие. Давайте сегодня просто в качестве ознакомительного такого первого розыгрыша, если есть среди нас фанаты прям тяжеляка, пишите, друзья, вашу любимую тяжелую группу. Я не ограничиваю вас в жанрах, в направлениях, вот любую, которая первая вам на ум пришла. Обязательно пишите нам по номеру 8-920-678-3148. Мы потом все сообщения от всех, кто участвовал, соберем, загрузим в рандомайзер и с помощью него выберем отдельно человека, который сегодня получит два билета на «Мясную муху». Конечно, сразу отмечу, что у людей, которые называют ивановские тяжелые команды, будет определенное преимущество. Но это все, конечно, шутки, друзья. В любом случае, давайте пишите ваши любимые тяжелые группы по номеру 8-920-678-3148. До 12.50 принимаем ваши варианты, а сразу после подводим итоги.

0: «Привет в обед».
1: Сердце остановилось в песне группы «Сплин», которую послушали только что на Иваново FM, но мы не останавливаем программу «Привет в обед», друзья. Продолжаем делиться вашими сообщениями, выполнять ваши музыкальные заявки. Пишет Роман: «Доброго дня, поставьте, пожалуйста, «Адель» от князя для меня и сына Антона». Интересное сообщение, Роман, спасибо большое, что его прислали. Послушаем «Адель» от князя, с удовольствием поставлю, если вы хотите эту композицию для вашего сына запустить в эфир, без проблем. «Адель» от князя отметится уже совсем скоро. Пока, друзья, напомню, что телефон для сообщений 8-920-678-3148. До 13.00 еще можно успеть что-нибудь хорошее послушать. А еще можно написать вам, какую тяжелую группу вы любите больше всего. Может быть, какие группы, если у вас несколько вариантов. В общем, пишите обязательно. Мы заранее сообщения читать не будем. Просто все их загрузим в рандомайзер. А потом уже, когда он выдаст нам победителя, зачитаем ваши варианты групп и отправим вас смело на концерт «Мясная муха», который состоится 23 мая в 17 часов в клубе «Асгард». В общем, еще не поздно написать нам про любимую тяжелую группу. Делайте это по номеру телефона для сообщений или в группе ВКонтакте.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
2: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду РАДИО 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина П-324-210-4035-495-491. 6+.
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
4: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
6: АО «Эльба», Угарин, 125-400-43-016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
7: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина, 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
9: Дорогой Алексей Костин, команда «Иваново FM» от всей души поздравляет вас. На улице такое впечатление, что середина июля. Поэтому напоминаем, долго на солнце не стоять, а то ему будет завидно. Пейте больше воды, носите панаму и помните, от перегрева спасает не только кондиционер, но и хорошие друзья.
0: «Иваново FM» – первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Действительно, друзья, музыка занимает отнюдь не последнее место в нашей с вами повседневной жизни. И это прекрасно, что вообще такое явление, как музыка, у нас есть. Мы завершаем на сегодня час ваших музыкальных заявок и приветов. Программа «Привет, обед» подходит к концу. Но, тем не менее, хотелось бы перед тем, как попрощаться, конечно, подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. У нас на кону были и остаются два билета на ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Мясная муха». И сегодня, да, в качестве такого разогревочной игры решили мы спросить у вас про любимые тяжелые группы. Все сообщения, которые к нам приходили, загрузили в рандомайзер. И вот прямо сейчас одно из сообщений он нам подсветил как победное, победоносное, не знаю, как сказать. В общем, давайте я озвучу сообщение, поскольку сам прочитаю его первый раз, а потом уже и озвучу имя и последние 4 цифры номера телефона победителя. Сообщение следующего содержания. Страшное название, конечно. Группы уже нет. Оргазм Нострадамуса. Или же Ивановское существующее. Дефли Дэй. И автор этого сообщения Устим, чей номер телефона заканчивается на 5814. Устим, страшное название, это, я так понимаю, вы про мясную муху непосредственно, да? Ну, ничего страшного в этом названии нет, все хорошо. Я вас спокойно отпускаю, вы не потеряетесь на этом фестивале. Угла вы назвали в качестве одного из ваших любимых исполнителей. И Дефли Дэй тоже замечательный коллектив, с которым мы знакомы. Поэтому вам идти на мясную муху 23 мая в 17 часов в клуб «Асгард». Не пропускайте. Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, где и как эти замечательные билеты получить. На сегодня, друзья, прощаюсь. Услышимся завтра в 12:00 ровно. Больше приветов, больше любимых песен, больше хорошего настроения. У микрофона был я, Кирилл Горохов. Вам всем замечательного дня. Удачи. Пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Бюро кредитных историй могут обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов, сообщает парламентская газета. Сейчас гражданин может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентария, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взяли ли на их имя мошеннический кредит. Бесплатный и неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. Сенатор подчеркнул, что такая мера особенно важна на фоне роста киберпреступлений. Инициативу уже направили на рассмотрение. Если ее поддержат, проверять кредитную историю можно будет хоть каждый день без каких-либо расходов. Эксперты считают, что это повысит финансовую безопасность миллионов россиян. Жители Ивановской области теперь могут записаться в МФЦ с помощью цифрового ассистента на госуслугах. Робот Макс покажет ближайший центр, его адрес и часы работы и сразу поможет забронировать удобное время для визита. Как сообщает правительство, сервис доступен для консультаций круглосуточно. Ответы созданы с учетом самых популярных запросов ивановцев. Так, на первом месте запись в МФЦ, второй популярный запрос – денежные выплаты на питание беременным женщинам и кормящим матерям. Интересует жителей. И также регистрация в навигаторе 37. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их введут с 1 сентября следующего года, а 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором линейки стал зампред совбеза Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, кандидаты и доктора наук. Новые учебники станут частью единой линейки по истории и обществознанию. Масштабное падение рождаемости во всем мире совпало с приходом смартфонов и быстрого мобильного интернета. Об этом пишет газета Financial Times. Эксперты проанализировали статистику, а также поисковые запросы в сети и пришли к выводу, что рождаемость резко упала именно в период распространения 4G. Этот тренд затронул все страны, независимо от доходов, культуры и демографической политики. В исследовании отмечается, что в тех регионах, где 4G появился раньше, рождаемость снижалась быстрее и заметнее. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 мая.
1: Год 1742.
2: Русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Семен Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах Василия Прончищева и Харитона Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Стояли суровые морозы до минус 50 градусов Цельсия, провизии постоянно не хватало. В апреле 1742 года группа дошла до мыса Святого Фадея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях. 20 мая 1742 года штурман Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии, мыса, который спустя годы назовут его именем – мыс Челюскина. Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, при ярой, высоты средней, около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною он и мыс, восточный и северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою».
1: Год 1887.
2: За попытку покушения на Александра III были повешены Александр Ульянов и его соратники. Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей террористической фракции партии «Народная воля», старший брат Владимира Ильича Ленина.
1: Год 1942.
2: Учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени. Это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
12: «Нам пора на свалку!»
11: Приходи

0: Шевченко, 19. Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окна, двери, потолки.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Ауди, БМВ, Мерседес, Ленд Ровер, Лексус, Тойота, Мазда, Фольксваген, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
9: 18+. Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
10: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант компания Xiaomi продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. «АвтоВАЗ» запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Renault. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19:00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтона. Украина, P324-210-4035-491. 6+.
7: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
8: «Нам пора на свалку!»

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных.
4: Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Бюро кредитных историй могут обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов, сообщает «Парламентская газета». Сейчас гражданин может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентария, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взяли ли на их имя мошеннический кредит. Бесплатный и неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. Сенатор подчеркнул, что такая мера особенно важна на фоне роста киберпреступлений. Инициативу уже направили на рассмотрение. Если ее поддержат, проверять кредитную историю можно будет хоть каждый день без каких-либо расходов. Эксперты считают, что это повысит финансовую безопасность миллионов россиян. Жители Ивановской области теперь могут записаться в МФЦ с помощью цифрового ассистента на госуслугах. Робот Макс покажет ближайший центр, его адрес и часы работы и сразу поможет забронировать удобное время для визита. Как сообщает правительство, сервис доступен для консультаций круглосуточно. Ответы созданы с учетом самых популярных запросов ивановцев. Так, на первом месте запись в МФЦ, второй популярный запрос – денежные выплаты на питание беременным женщинам и кормящим матерям. Интересует жителей и также регистрация в навигаторе 37. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их введут с 1 сентября следующего года, а 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором линейки стал зампред совбеза Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, кандидаты и доктора наук. Новые учебники станут частью единой линейки по истории и обществознанию. Масштабное падение рождаемости во всем мире совпало с приходом смартфонов и быстрого мобильного интернета. Об этом пишет газета Financial Times. Эксперты проанализировали статистику, а также поисковые запросы в сети и пришли к выводу, что рождаемость резко упала именно в период распространения 4G. Этот тренд затронул все страны, независимо от доходов, культуры и демографической политики. В исследовании отмечается, что в тех регионах, где 4G появился раньше, рождаемость снижалась быстрее и заметнее. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: О происшествиях за последние дни в Ивановской области пострадали два пешехода. Так, в Кохме на улице Кочетовой 11-летняя девочка попала под колеса Kia на пешеходном переходе. Ребенку потребовалась госпитализация. А в Кинешме также на зебре сбили 23-летнего парня. ДТП произошло на улице Аристарха Макарова. Молодого человека доставили в больницу, водителя ищут, сообщили в госавтоинспекции. Африка набирает популярность среди российских путешественников. Континент может стать востребованным для отдыха на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По данным Всемирной туристской организации ООН, в прошлом году страны Африки приняли более 80 миллионов туристов. Это на 8% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, там активно продвигается пляжный отдых и гастротуризм. Еще одним фактором стали визовые послабления. Все больше государств континента упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонова. Украина П-324-210-4035-491. 6+.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Мясная муха и клуб «Азгард» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
8: 18+. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
10: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: В охмелю слегка лесом правил я. Не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плели, то неслись, то трусили рысцой и полотною слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взгляну,

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 мая.
1: Год 1742.
2: Русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Семен Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах Василия Прончищева и Харитона Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Стояли суровые морозы до минус 50 градусов Цельсия, провизии постоянно не хватало. В апреле 1742 года группа дошла до мыса Святого Фадея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях. 20 мая 1742 года штурман Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии, мыса, который спустя годы назовут его именем – мыс Челюскина. Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, приярый, высоты средней, около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс, восточный и северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою».
1: Год 1887.
2: За попытку покушения на Александра III были повешены Александр Ульянов и его соратники. Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей террористической фракции партии «Народная воля», старший брат Владимира Ильича Ленина.
1: Год 1942.
2: Учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени. Это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
10: Иванов. Иванова. Веселый Джокер представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
11: Для деловых и занятых.
12: Для экономных.
13: Для заботящихся о своем здоровье.
14: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Veliga.com.
15: ТАО «Эльба», Угарин 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Далее 4 часа дня. Прямой разговор. Откровенный диалог.
1: Всем добрый вечер. В эфире программа «Прямой разговор» на Иваново ФМ. С вами Елена Лебединская. Сегодня у нас в студии главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Александр Павлович Черенков. Александр Павлович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: По итогам 2025 года в России лабораторно подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция у 1 миллиона 230 тысяч человек. Это почти 1% от населения страны. То есть, получается, каждый сотый является носителем инфекции. Цифры очень неприятные. Александр Павлович, скажите, пожалуйста, а как обстоят дела в нашей области?
2: Вот хочу уточнить, по России у нас вообще зарегистрированных с начала эпидемии 1 миллион 700 тысяч случаев. А вот в живых подтвержденных диагнозов чуть больше миллиона. По Ивановской области у нас 13,5 тысяч поставленных диагнозов за все годы наблюдения. Из них в живых больше 8 тысяч человек. И у нас, как по всей России, наметилась явная тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации. У нас идет стабильное уменьшение заболеваемости на протяжении последних 3-4 лет. Причем это уже не случайность, это уже отмечается и по всей России, и по Ивановской области. Хотя накопительная цифра распространенности ВИЧ-инфекции в Ивановской области или пораженность по-другому, она, конечно, с каждым годом нарастает. Это общее число случаев, выявленных в регионе, которое рассчитывается на 100 тысяч населения. И от этой цифры никуда не уйти, то есть это накопительная цифра, и она не очень хорошая для нашего заболевания, даже очень плохая, потому что, к сожалению, диагноз выставляется на всю оставшуюся жизнь. И это большая финансовая нагрузка на государство.
1: Александр Павлович, а почему же, несмотря на мощнейшую мировую пропаганду борьбы с ВИЧ-инфекцией, несмотря на элементарные способы уберечься от этой заразы, никак не удается ее победить окончательно?
2: Ну, здесь несколько причин. Во-первых, ВИЧ-инфекция все-таки характерна и для людей с определенным социальным лицом. Это в том числе и наркозависимые люди, которым просто вот наши профилактические мероприятия, они абсолютно неэффективны. Это еще связано с тем, что в течение нескольких лет заболевание протекает совершенно бессимптомно. То есть человек себя чувствует абсолютно нормальным, считает себя здоровым. Это еще связано с тем, что это социально значимое заболевание, и до сих пор имеется определенная дискриминация общества по отношению к нашим пациентам. Поэтому не все доходят до центра, и не все обращаются за нашей помощью. И так как заболевание протекает бессимптомно и в течение многих лет у разных людей по-разному начинает проявляться, то есть если человек соблюдает там режим сна, труда, отдыха, ведет здоровый образ жизни, имеет определенные как бы особенности иммунитета, то есть он достаточно крепкий, потому что организм сам же все-таки сопротивляется против вируса, и он вот свой опыт накопленный передает другим, которые имеют этот диагноз. Но это совсем не значит, что у других людей это может протекать как бы вот более-менее мнимо, благополучно в течение многих лет. Это тоже как бы настраивает людей своевременно не обращаться за помощью. И вот самое, наверное, такое неприятное, что часть населения не знает о своем диагнозе, продолжает инфицировать невольно, так скажем, продолжает инфицировать других людей. Вообще во всем мире эта проблема существует до сих пор, несмотря на международную программу, например, ЮНЕЦ, которая как бы вот говорила, что у нас к концу 2020 года там определенные показатели должны быть выполнены. И только 14 стран у нас выполнили этот показатель, а мы выполнили по взрослому населению только первый показатель. Но надо сказать, что у нас хорошие успехи по отношению детей. То есть у нас вот программа международная была выполнена уже к 2020 году по детям, абсолютно по всем показателям. Это, конечно, большое достижение, я считаю.
1: Ну, здесь ключевую роль играет, наверное, ежегодное тестирование, которое вы проводите бесплатно и зачастую анонимно для населения. То есть каждый может прийти и сдать этот анализ для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.
2: У нас нет никакого ограничения в отношении тестирования, то есть этим может заниматься любая лаборатория, имеющая лицензию. Это бесплатное тестирование в поликлиниках по месту жительства. Это обращение в наш центр. Кстати говоря, частная медицина тоже имеет абсолютное право на скрининг, то есть на первичный вот этот тест по определению ВИЧ-инфекции у населения, хоть частная клиника, хоть частная лаборатория, здесь никакой разницы нет. Но вот подтверждение диагноза – это только наша лаборатория, единственная в Ивановской области, она называется референс-лаборатория. Анонимное обследование не у всех, но у нас, в частности, в центре оно проводится, люди не хотят обследоваться по паспорту, обращаются к нам, присваивается определенный номер, и по этому номеру человек узнает свой диагноз.
1: Ну, а к вам-то важно. Они тоже приходят с паспортом?
2: Нет, вот анонимно, нет, конечно, если обычная сдача анализа, оно подразумевает обязательный паспорт, потому что мы же должны потом человеку сообщить и вообще найти его. Поэтому вот есть такая лазейка, анонимное обследование, когда паспорт не нужен, для того, чтобы человек просто знал.
1: Ну, а как вот в этой связи обстоят дела, например, с мигрантами? Проходят ли они тестирование на ВИЧ-инфекцию?
2: Обязательно.
1: Есть ли у вас какие-то данные?
2: Обязательно. У нас есть единое окно на базе топ-диспансера, где проходят по разным направлениям, в частности, и по ВИЧ-инфекции, в обязательном порядке обследуются мигранты. Вообще у нас есть старый-престарый федеральный закон 38 от 95 года. И там было тогда уже прописано, иностранные граждане, пребывающие на территории Российской Федерации, более 3 месяцев в обязательном порядке обследуются на ВИЧ-инфекцию.
1: И если, например, результат положительный, то что дальше?
2: Ну, если его связывают здесь какие-то семейные узы, например, конечно, у нас это выдворение как бы под большим вопросом, а так у нас как бы вот это является определенным запретом пребывания дальнейшем на территории Российской Федерации.
1: Интересно, кто-то следит за этими моментами?
2: Конечно, все данные миграционную службу передаются, все это анализируется и по региону, и по России в целом обязательно.
1: Александр Павлович, а какой шанс заразиться ВИЧ-инфекцией бытовым путем, скажем, в салоне красоты или в тату-салоне? Были ли такие случаи, например, за последний год, да, за предыдущий? И как вообще можно доказать факт ни полового заражения, ни через инъекции? Ведь вирус проявляет себя не сразу.
2: Ну вот очень непростой, конечно, вопрос. Доказать, например, инфицирование в салоне красоты очень сложно. Это значит, на момент обращения человека в салон красоты он на руках имеет свежий анализ на ВИЧ-инфекцию или на гепатиты. Вообще шанс инфицироваться ВИЧ-инфекцией, он невелик при обращении в салон, потому что вирус очень такой неустойчивый и убивает повышение температуры там выше 60 градусов, в отличие, кстати, от гепатитов. А вот хронический гепатит С – это такой вирус, который люди могут приобрести совершенно невольно, да, при обращении, например, за медицинской помощью, если не стерилизуется должным образом инструментарий или те же салоны красоты. Но это все-таки казуистика, я считаю, хотя такие случаи, да, они есть, и это действительно, обращаем всегда внимание на это. Кстати, нанесение татуировок, пирсинга – это все подразумевает именно такое лицензированное обращение в учреждение, потому что, конечно, это как бы возможно. Но я скажу, что у нас нет ни одного профессионального инфицирования, то есть врачи, оказывая медицинскую помощь, ни разу не зарабатывали этот диагноз при профессиональном исполнении своего долга. И у нас нет ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи. Хотя по России такие случаи, к сожалению, до сих пор бывают.
1: Друзья, призываю всех наших радиослушателей очень внимательно относиться к своему здоровью и, конечно же, ежегодно проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Это действительно жизненно важный вопрос. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Напомню всем, что сегодня у нас в студии был главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Александр Павлович Черенков. Александр Павлович, большое спасибо, что пришли и уделили время для такой важной беседы.
2: Спасибо вам.
1: Ну а я, Елена Лебединская, с вами прощаюсь. Это был «Прямой разговор» на Иваново-ФМ.
0: «Прямой разговор». Откровенный диалог.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники Клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники Клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Сици уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате Клипс, который крепится снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
10: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на «ОКМАРКЕТ.ру».
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищите подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио. В Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Возводить главный канализационный коллектор в Кинешме будет компания из Ленинградской области. Она специализируется на проектировании и строительстве инженерных сетей, имеет опыт работы и более 150 реализованных крупных проектов в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. Подрядной организации предстоит построить коллектор протяженностью 27,5 километров и 8 насосных станций. Напомним, в Ивановской области уже несколько лет обновляют систему водоотведения для Кинешмы и Наволок. Сейчас в Волжском городе действуют 10 разрозненных локальных очистных сооружений. Износ оборудования доходит до 85%, что не позволяет обеспечить нормативную очистку сточных вод. Аналогичная ситуация в Наволоках. Создание централизованной системы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 80 тысяч жителей. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт. В мае рубль заметно укрепился. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Однако эксперты призывают не паниковать. По их словам, нехватка долларов и евро носит чисто технический характер. Специалисты советуют покупать валюту только тем, кто планирует зарубежные поездки. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 – в Калининградскую, а если 52 – в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения, поэтому путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5, или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новое увлечение обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 45 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 99 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер восточный 3,5 метров. В секунду температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Привет, ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп, там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, Битстоп, Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
10: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
13: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегах.
14: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
15: 18+.
16: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая.
17: Окей.
16: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
18: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: О происшествиях за последние дни в Ивановской области пострадали два пешехода. Так, в Кохме на улице Кочетовой 11-летняя девочка попала под колеса Kia на пешеходном переходе. Ребенку потребовалась госпитализация. А в Кинешме также на зебре сбили 23-летнего парня. ДТП произошло на улице Аристарха Макарова. Молодого человека доставили в больницу, водителя ищут, сообщили в госавтоинспекции. Африка набирает популярность среди российских путешественников. Континент может стать востребованным для отдыха на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По данным Всемирной туристской организации ООН, в прошлом году страны Африки приняли более 80 миллионов туристов. Это на 8% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, там активно продвигается пляжный отдых и гастротуризм. Еще одним фактором стали визовые послабления. Все больше государств континента упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
10: «Нам пора на свалку!»
9: Приходи за

0: Шевченко, 19.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
3: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Возводить главный канализационный коллектор в Кинешме будет компания из Ленинградской области. Она специализируется на проектировании и строительстве инженерных сетей, имеет опыт работы и более 150 реализованных крупных проектов в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. Подрядной организации предстоит построить коллектор протяженностью 27,5 километров и 8 насосных станций. Напомним, в Ивановской области уже несколько лет обновляют систему водоотведения для Кинешмы и Наволок. Сейчас в Волжском городе действуют 10 разрозненных локальных очистных сооружений. Износ оборудования доходит до 85%, что не позволяет обеспечить нормативную очистку сточных вод. Аналогичная ситуация в Наволоках. Создание централизованной системы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 80 тысяч жителей. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт. В мае рубль заметно укрепился. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Однако эксперты призывают не паниковать. По их словам, нехватка долларов и евро носит чисто технический характер. Специалисты советуют покупать валюту только тем, кто планирует зарубежные поездки. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 в Калининградскую, а если 52 в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения, поэтому путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. Или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новое увлечение обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер восточный 3,5 метров. В секунду температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 мая.
1: Год 1742.
2: Русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Семен Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах Василия Прончищева и Харитона Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Стояли суровые морозы до минус 50 градусов Цельсия, провизии постоянно не хватало. В апреле 1742 года группа дошла до мыса Святого Фадея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях. 20 мая 1742 года штурман Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии, мыса, который спустя годы назовут его именем – мыс Челюскина. Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, приярый, высоты средней, около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною он и мыс, восточный и северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою».
1: Год 1887.
2: За попытку покушения на Александра III были повешены Александр Ульянов и его соратники. Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей террористической фракции партии «Народная воля», старший брат Владимира Ильича Ленина.
1: Год 1942.
2: Учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени. Это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявивших в боях за родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «За город». Интернет-среда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
14: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
15: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
16: 18+.
17: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
18: Окей.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно? Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Иваново. «Веселый Джокер» представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Возводить главный канализационный коллектор в Кинешме будет компания из Ленинградской области. Она специализируется на проектировании и строительстве инженерных сетей, имеет опыт работы и более 150 реализованных крупных проектов в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. Подрядной организации предстоит построить коллектор протяженностью 27,5 километров и 8 насосных станций. Напомним, в Ивановской области уже несколько лет обновляют систему водоотведения для Кинешмы и Наволок. Сейчас в Волжском городе действуют 10 разрозненных локальных очистных сооружений. Износ оборудования доходит до 85%, что не позволяет обеспечить нормативную очистку сточных вод. Аналогичная ситуация в Наволоках. Создание централизованной системы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 80 тысяч жителей. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт. В мае рубль заметно укрепился. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Однако эксперты призывают не паниковать. По их словам, нехватка долларов и евро носит чисто технический характер. Специалисты советуют покупать валюту только тем, кто планирует зарубежные поездки. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 в Калининградскую, а если 52 в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения, поэтому путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5, или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новое увлечение обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. «АвтоВАЗ» запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна «Renault». Внешность стилизована под классическую «Ниву». У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
12: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
13: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей. детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково,

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Банк России предложил изменить правила ОСАГО. Это касается случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если сама страховка еще не начала работать, пишут «Известия». По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно. Как уточняет Всероссийский союз автостраховщиков, при возврате денег могут удержать 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчеты. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям советовали возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 – в Калининградскую, а если 52 – в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения, поэтому путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. Или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новое увлечение обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
8: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
9: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Буланова ФМ. В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иванова ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иванова ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Возводить главный канализационный коллектор в Кинешме будет компания из Ленинградской области. Она специализируется на проектировании и строительстве инженерных сетей, имеет опыт работы и более 150 реализованных крупных проектов в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. Подрядной организации предстоит построить коллектор протяженностью 27,5 километров и 8 насосных станций. Напомним, в Ивановской области уже несколько лет обновляют систему водоотведения для Кинешмы и Наволок. Сейчас в Волжском городе действуют 10 разрозненных локальных очистных сооружений. Износ оборудования доходит до 85%, что не позволяет обеспечить нормативную очистку сточных вод. Аналогичная ситуация в Наволоках. Создание централизованной системы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 80 тысяч жителей. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт. В мае рубль заметно укрепился. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Однако эксперты призывают не паниковать. По их словам, нехватка долларов и евро носит чисто технический характер. Специалисты советуют покупать валюту только тем, кто планирует зарубежные поездки. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 в Калининградскую, а если 52 в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения, поэтому путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. Или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новое увлечение обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер восточный 3,5 метров. В секунду температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Surtex – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Surtex – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам пора на свалку!»
5: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина, 7/2. 18+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 9 вечера. Прямой разговор. Откровенный диалог.
1: Всем добрый вечер. В эфире программа «Прямой разговор» на Иваново ФМ. С вами Елена Лебединская. Сегодня у нас в студии главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Александр Павлович Черенков. Александр Павлович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: По итогам 2025 года в России лабораторно подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции у 1 миллиона 230 тысяч человек. Это почти 1% от населения страны. То есть, получается, каждый сотый является носителем инфекции. Цифры очень неприятные. Александр Павлович, скажите, пожалуйста, а как обстоят дела в нашей области?
2: Вот хочу уточнить, по России у нас вообще зарегистрированных с начала эпидемии 1 миллион 700 тысяч случаев. А вот в живых подтвержденных диагнозов чуть больше миллиона. По Ивановской области у нас 13,5 тысяч поставленных диагнозов за все годы наблюдения. Из них в живых больше 8 тысяч человек. И у нас, как по всей России, наметилась явная тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации. У нас идет стабильное уменьшение заболеваемости на протяжении последних 3-4 лет. Причем это уже не случайность, это уже отмечается и по всей России, и по Ивановской области. Хотя накопительная цифра распространенности ВИЧ-инфекции в Ивановской области или пораженность по-другому, она, конечно, с каждым годом нарастает. Это общее число случаев, выявленных в регионе, которое рассчитывается на 100 тысяч населения. И от этой цифры никуда не уйти, то есть это накопительная цифра, и она не очень хорошая для нашего заболевания, даже очень плохая, потому что, к сожалению, диагноз выставляется на всю оставшуюся жизнь. И это большая финансовая нагрузка на государство.
1: Александр Павлович, а почему же, несмотря на мощнейшую мировую пропаганду борьбы с ВИЧ-инфекцией, несмотря на элементарные способы уберечься от этой заразы, никак не удается ее победить окончательно?
2: Ну, здесь несколько причин. Во-первых, ВИЧ-инфекция все-таки характерна и для людей с определенным социальным лицом. Это в том числе и наркозависимые люди, которым просто вот наши профилактические мероприятия, они абсолютно неэффективны. Это еще связано с тем, что в течение нескольких лет заболевание протекает совершенно бессимптомно. То есть человек себя чувствует абсолютно нормальным, считает себя здоровым. Это еще связано с тем, что это социально значимое заболевание, и до сих пор имеется определенная дискриминация общества по отношению к нашим пациентам. Поэтому не все доходят до центра, и не все обращаются за нашей помощью. И так как заболевание протекает бессимптомно и в течение многих лет у разных людей по-разному начинает проявляться, то есть если человек соблюдает там режим сна, труда, отдыха, ведет здоровый образ жизни, имеет определенные как бы особенности иммунитета, то есть он достаточно крепкий, потому что организм сам же все-таки сопротивляется против вируса, и он вот свой опыт накопленный передает другим, которые имеют этот диагноз. Но это совсем не значит, что у других людей это может протекать как бы вот более-менее мнимо, благополучно в течение многих лет. Это тоже как бы настраивает людей своевременно не обращаться за помощью. И вот самое, наверное, такое неприятное, что часть населения не знает о своем диагнозе и продолжает инфицировать невольно, так скажем, продолжает инфицировать других людей. Вообще во всем мире эта проблема существует до сих пор, несмотря на международную программу, например, ЮНЕЦ, которая как бы вот говорила, что у нас к концу 2020 года там определенные показатели должны быть выполнены, и только 14 стран у нас выполнили этот показатель, а мы выполнили по взрослому населению только первый показатель, но надо сказать, что у нас хорошие успехи по отношению детей. То есть у нас вот программа международная была выполнена уже к 2020 году по детям, абсолютно по всем показателям. Это, конечно, большое достижение, я считаю.
1: Ну, здесь ключевую роль играет, наверное, ежегодное тестирование, которое вы проводите бесплатно и зачастую анонимно для населения. То есть каждый может прийти и сдать этот анализ для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.
2: У нас нет никакого ограничения в отношении тестирования, то есть этим может заниматься любая лаборатория, имеющая лицензию. Это бесплатное тестирование в поликлиниках по месту жительства. Это обращение в наш центр. Кстати говоря, частная медицина тоже имеет абсолютное право на скрининг, то есть на первичный вот этот тест по определению ВИЧ-инфекции у населения. Хоть частная клиника, хоть частная лаборатория, здесь никакой разницы нет. Но вот подтверждение диагноза – это только наша лаборатория, единственная в Ивановской области, она называется референс-лаборатория. Анонимное обследование не у всех, но у нас, в частности, в центре оно проводится, люди не хотят обследоваться по паспорту, обращаются к нам, присваивается определенный номер, и по этому номеру человек узнает свой диагноз.
1: Ну, а к вам-то они тоже приходят с паспортом?
2: Нет, вот анонимно, нет, конечно, если обычная сдача анализа, оно подразумевает обязательный паспорт, потому что мы же должны потом человеку сообщить и вообще найти его. Поэтому вот есть такая лазейка, анонимное обследование, когда паспорт не нужен, для того, чтобы человек просто знал.
1: Ну, а как вот в этой связи обстоят дела, например, с мигрантами? Проходят ли они тестирование на ВИЧ-инфекцию?
2: Обязательно. Есть ли у вас какие-то данные? Обязательно. У нас есть единое окно на базе топ-диспансера, где проходят по разным направлениям, в частности, и по ВИЧ-инфекции, в обязательном порядке обследуются мигранты. Вообще у нас есть старый-престарый федеральный закон 38 от 95 года. И там было тогда уже прописано, иностранные граждане, пребывающие на территории Российской Федерации, более 3 месяцев в обязательном порядке обследуются на ВИЧ-инфекцию.
1: И если, например, результат положительный, то что дальше?
2: Ну, если его связывают здесь какие-то семейные узы, например, конечно, у нас это выдворение как бы под большим вопросом, а так у нас как бы вот это является определенным запретом пребывания дальнейшем на территории Российской Федерации.
1: Интересно, кто-то следит за этими моментами?
2: Конечно, все данные миграционную службу передаются, все это анализируется и по региону, и по России в целом обязательно.
1: Александр Павлович, а какой шанс заразиться ВИЧ-инфекцией бытовым путем, скажем, в салоне красоты или в тату-салоне? Были ли такие случаи, например, за последний год, да, за предыдущий? И как вообще можно доказать факт ни полового заражения, ни через инъекции? Ведь вирус проявляет себя не сразу.
2: Ну вот очень непростой, конечно, вопрос. Доказать, например, инфицирование в салоне красоты очень сложно. Это значит, на момент обращения человека в салон красоты он на руках имеет свежий анализ на ВИЧ-инфекцию или на гепатиты. Вообще шанс инфицироваться ВИЧ-инфекцией, он невелик при обращении в салон, потому что вирус очень такой неустойчивый и убивает повышение температуры там выше 60 градусов, в отличие, кстати, от гепатитов. А вот хронический гепатит С – это такой вирус, который люди могут приобрести совершенно невольно, да, при обращении, например, за медицинской помощью, если не стерилизуется должным образом инструментарий или те же салоны красоты. Но это все-таки казуистика, я считаю, хотя такие случаи, да, они есть, и это действительно, обращаем всегда внимание на это. Кстати, нанесение татуировок, пирсинга – это все подразумевает именно такое лицензированное обращение в учреждение, потому что, конечно, это как бы возможно. Но я скажу, что у нас нет ни одного профессионального инфицирования, то есть врачи, оказывая медицинскую помощь, ни разу не зарабатывали этот диагноз при профессиональном исполнении своего долга. И у нас нет ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи. Хотя по России такие случаи, к сожалению, до сих пор бывают.
1: Друзья, призываю всех наших радиослушателей очень внимательно относиться к своему здоровью и, конечно же, ежегодно проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Это действительно жизненно важный вопрос. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Напомню всем, что сегодня у нас в студии был главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Александр Павлович Черенков. Александр Павлович, большое спасибо, что пришли и уделили время для такой важной беседы.
2: Спасибо вам.
1: Ну а я, Елена Лебединская, с вами прощаюсь. Это был «Прямой разговор» на Иваново-ФМ.
0: «Прямой разговор». Откровенный диалог.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных.
6: Для заботящихся о своем здоровье.
4: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
7: АО «Эльба», УГРН 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
8: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Okay. Подробности на ok.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

дотягиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Мясная муха и клуб «Азгард» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
5: 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: глядя позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В пути с вами Иванова ФМ.

Вдруг они вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулит,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.